0: имя Отца и Сына, и Духа Святого.
1: Аминь.
0: Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христуса и дар едности в Духу Святым, нех бендом с вами всеми.